0: Io ti aspetto, mon amour.
1: В любое время, в любом месте, золотые хиты на радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Open up your eyes.

0: Перми, 7 часов утра. Вы слушаете Радио Альфа. Спонсор выпуска новостей ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Из ряда территорий Пермского края поступает обращение в связи с отсутствием 95-го и 92-го бензина. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. По словам главы региона, сложности с поставками топлива связаны с ростом воздушных атак на предприятия топливно-энергетического комплекса и необходимостью перестраивать логистические цепочки. Это приводит к ограничениям со стороны поставщиков. Власти решают вопросы адресно, совместно с операторами нефтепродуктов. Свободные объемы направляют на нужды населения. До нормализации ситуации приоритет в отпуске топлива будет отдаваться в сфере здравоохранения, экстренным и коммунальным службам, критически важным предприятиям, общественному транспорту и производителям сельхозпродукции. В Перми на улице Куйбышева начали обкатку новых трамвайных путей. На участке между Белинского и Клары Цеткин курсирует состав из двух вагонов. После обкатки на участке уложат бетонные плиты и восстановят благоустройство, сообщает департамент транспорта администрации Перми. Пермяков обеспокоили крики животных из цирковых фургонов около ТРЦ «Планета». Очевидцы сообщают, что несколько дней животные находятся в фургонах на жаре, пока устанавливают купол шапито. Выступления цирка начнутся 29 августа. Судя по программе, среди животных есть львы. Пост в соцсетях вызвал волну возмущения. Для передвижных цирков такое размещение животных может быть нормой. Однако длительное пребывание в жаре способно стать для них стрессом при несоблюдении условий содержания. В курсе РУ направил запрос в территориальное управление Россельхознадзора. Подготовка к новому учебному году обходится родителям в Перми в среднем в 16 тысяч рублей на одного школьника. Это на 12% больше, чем в прошлом году. Пермь вошла в число городов, где затраты на школьные сборы в этом году выросли заметнее всего, наряду с Воронежем и Челябинском. При этом в абсолютных значениях Пермь остается в нижней части рейтинга. Дешевле собирать ребенка в школу только в Волгограде 15-200 и в Уфе 15-300. Дороже всего школьные сборы обходятся москвичам 21 тысяча рублей на одного ребенка, в Санкт-Петербурге 19-400, в Красноярске 18-500 рублей. Доллар сегодня 84-28, евро 98-28. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 13 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер северо-западный, 5-7 метров в секунду, температура воздуха до плюс 14.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересно.

0: Интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7 часов 8 минут в Перми. Четверг, 27 августа на календаре. И они оказались правы. Они, это, конечно же, синоптики. Плюс 13 градусов на данный момент. В течение дня до плюс 14. И, кстати, преимущественно без осадков. В целом, более-менее. Это не те самые плюс 12, плюс 13. Какие-нибудь осенние. Это еще летние пока что. Те самые осенние будут после сентября. С вами Антон Нагибин. Легкое пробуждение.

0: 7.12, время Пермское, вы слушаете Радио Альфа. Я, с вашего позволения, даже смотреть не буду в Яндекс.Карт, потому что пробок никаких нет. И заторов, конечно же, тоже. Через полчаса очередной выпуск дорожный, ну а через пару мгновений у нас гороскоп луны, календарь и новости со всего света. Ученые выяснили, сколько нужно спать, чтобы не стареть.
1: Радио Альфа, 104.1 FM.

0: 7:48, время Пермское, и мы добрались с вами на Радио Альфа до исторических фактов. Сейчас Катя Григорьева расскажет как раз-таки об одном из них.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 августа 2020 года было запущено движение по трассе Таврида, соединяющей Керчь, Симферополь и Севастополь. Покрытие трассы инновационное, выдерживает жару и перепады температуры, есть барьерное ограждение и видеокамеры. Время в пути, например, от Керчи до Севастополя всего 2,5 часа. Имя Таврида автобан получил в честь старого названия Крыма. Так полуостров называли древние греки. По одной из версий, название произошло по имени народа, по другой от греческого слова «таурос», то есть «бык», который мог быть культовым животным тавров. В Российской империи Крым называли Тавридой вплоть до 20-х годов прошлого века. Во время стройки трассы местами находили исторические древности. Например, у поселка Зуи обнаружили карстовую пещеру с останками животных, которым больше 1,5 миллионов лет, в том числе саблезубых тигров, мамонтов и пещерных медведей. Чтобы пещеру сохранить, над ней соорудили мощную плиту, и уже на нее возвели отрезок трассы. В часть пещеры пускают туристов. Там есть обзорные площадки, художественные экспозиции с останками древних животных. К комплексу можно подъехать на машине, а также туда ходит автобус из Симферополя.
4: Радио «Альфа».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

Дороги в центре Перми перекроют ради ночи города. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на Радио Альфа. Прямо сейчас у нас инструментальная музыка, традиционно закрывающая очередную 60-минутку. Это Кенни Джи написал в свое время композицию, которая посвящена столице и крупнейшему городу Республики Куба — Гаване.

0: Перми 8 часов утра. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. В Пермском крае сняли режим ракетной опасности. Он действовал сегодня с 4:30 утра. Был объявлен режим «Ковер». В России появится 5G. Операторы смогут запускать новый стандарт на действующей инфраструктуре и ранее выделенных частотах, сообщили в Минцифры. До 31 декабря 2027 года услуги должны стать доступны в городах с населением более 1 000 000 человек. После этого связь начнут расширять на наиболее популярные локации. В Рособранадзоре рассказали об изменениях в ОГЭ-2027. Главные нововведения коснутся русского языка, обществознания и истории. Русский язык изменится с системой оценки сочинения. Максимальный первичный балл увеличится с 37 до 38. Также скорректируют итоговое собеседование. В обществознании количество заданий сократят с 24 до 20, а максимальный первичный балл составит 32 вместо 37. В работу добавят новое задание с развернутым ответом – анализ социальной информации. Из экзамена по истории уберут одно задание повышенного уровня сложности. Всего их станет 23 вместо 24. ОГЭ по другим предметам в 2027 году останется без изменений. Российское рейтинговое агентство РАЕКС выпустило списки лучших школ страны за 2026 год. Всего два списка. Это первый список, он составлен по конкурентоспособности выпускников. Второй отражает общее количество выпускников, поступивших в лучшие университеты. В обоих списках есть пермские школы. Первый рейтинг – это школа номер 146, которая заняла 114 место, и гимназия номер 17 заняла 291 место. А во втором рейтинге входят сюда уже 500 школ вместо 300, выпускники которых поступили в лучшие университеты. В нем на 192 месте лицей номер 2, а на 241 школа 146. Аналитиков удивила популярность кислоострого супа в Перми. Аналитики сервиса Яндекс.Лавка проанализировали заказы жителей регионов и выяснили их необычные вкусовые пристрастия. Вопреки ожиданиям, в Перми самым востребованным первым блюдом оказался не классический суп, а кисло-острый тайский том-ям. Первичный куриный суп с вермишелью и борщ заняли лишь вторую и третью строчки. Доллар 84,28, евро 98,28. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сейчас плюс 13 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер северо-западный, 5-7 метров в секунду, температура воздуха до плюс 14.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 8 часов, 10 минут в Перми. Очень угрюмо с утра пораньше в четверг, но синоптики об этом предупреждали. Серьезных осадков вроде как не ожидается, хотя вот прямо сейчас в Мотовилихе идет дождь. И вот по погодной карте тоже много различных точек с так называемыми зонтиками. Это значит, что пользователи отмечают, что идет дождь. Например, сейчас в Краснокамске дождь или в Югокамском, например. Ну или в любом другом населенном пункте, где есть вот такая отметка. Будем надеяться, что нас как-то все стороной обойдет. Впереди дорожная информация и новости со всего света. Речь пойдет про выставку, которая посвящена культовым сценическим костюмам Фредди Меркьюри.
1: Реклама.
2: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
3: Похоже, он наступил.
2: Орсо Групп открывает продажи второй очереди квартала Левченко. Новый дом, новые планировки и возможность выбрать квартиру на старте продаж.
3: Когда есть хороший выбор, легче решиться.
2: Квартал Левченко. Вторая очередь. Застройщик ОСЗ «Орсодом» для рекламирования объекта «Коннект Квартал Левченко». Улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик» – больше, чем игра. Приходите.
2: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
3: Если в круиз, то «Скама Тревел». Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
4: О, Kamatravel, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огран 106-694-783-57.
5: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
6: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми оцениваются в 3 балла из 10 возможных. Достаточно локальные затруднения в движении, судя вот по этому сервису. Улица Брачанинова от Луначарского до Ленина. Здесь машины едут и на Дружбе, от площади Дружбы до Технической. Тут, наверное, связано все это дело с ремонтом теплосетей на Тургенева.
3: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Не только перемен, но и удивительных историй. Мы ждем, вы, пожалуйста, дождались такие от Кати Григорьевой. Одна из таких. 8:19, время пермское.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Выставка культовых костюмов Фредди Меркьюри откроется этой осенью в Лондонском музее Виктории и Альберта. Проект приурочен к юбилею. В сентябре легендарному фронтмену группы Queen исполнилось бы 80. Костюмы для выставки передала Мэри Остин, бывшая невеста и самый близкий друг Меркьюри, который он завещал свой дом и личные вещи. В бесплатную экспозицию вошли 8 знаменитых образов, охватывающих всю карьеру музыканта. В том числе посетители увидят комбинезон «Крылья Меркьюри» из клипа «Богемная рапсодия» и знаменитую королевскую мантию с короной из гастрольного тура 86-го. Выставка называется «Прекрасные вещи». Это цитата самого Фредди, который признавался, что хочет окружить себя изысканным беспорядком. Мэри Остин вспоминает, Меркьюри с самого начала понимал, что одежда для него – инструмент, помогавший удерживать внимание миллионов людей на стадионах.

0: 8.31 в Перми. Настало время новостей. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта «Вмятин нет». Продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. Цены на бензин в России за неделю выросли в среднем на 0,9%. Об этом свидетельствуют данные Росстата. С 18 по 24 августа средняя стоимость литра увеличилась с 76 рублей 38 копеек до 77 рублей 5 копеек. В Пермском крае власти рассмотрят вопрос о целесообразности введения регионального запрета на продажу горюче-смазочных материалов несовершеннолетним в возрасте до 16 лет. Предполагается, что такой запрет может снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма, связанный с ездой на мопедах и питбайках. Татьяна Ким в пятый раз возглавила рейтинг богатейших женщин России журнала Forbes. Капитал основательницы Wildberries оценивается в 5 миллиардов долларов. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «ПСК» компания «Баня в бочке». По данным метеосервиса, в Перми сейчас плюс 13 градусов. В первой половине дня возможен дождь. Пасмурно, ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 14.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Сегодня на 6 градусов холоднее, чем вчера. 8 часов 42 минуты. Вы на волне 104.1 FM. Плюс 13 градусов на данный момент. И впереди дорожная информация, а также исторические факты. Расскажем про феномен российского взяточничества. Все началось еще в Древней Руси.
1: Реклама.
2: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
3: Совместным портретом на холсте.
2: Круто. Расскажи поподробнее.
3: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
2: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.

0: улица Репина, 2.
1: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
2: 0+.
3: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
4: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
3: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
4: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
3: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
5: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким 69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким 69. Телефон 270-0715.
6: ИП «Мазинка» Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-84-085-62.
7: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
8: О, Кама Тревел. Перим, улица Ленина, 72Б. Огранит 106-594-783-57.
9: 8:45. Сейчас о том, что происходит на пермских дорогах. Тот, кто за рулем, и сам все это видит. А тот, кто еще не доехал, например, до улицы Космонавта Леонова, знай, от железнодорожного переезда до Промышленной улицы время проезда 9 минут. На Локомотивной можно потерять 8. От Фридриха Энгельса до площади Гайдара. На Карпинского тоже не быстро все. От проспекта Декабристов до Стахановской улицы. Общая загруженность дорог оценивается в 4 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Карт.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.
10: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go.

0: Новинка от Мадонны, да, друзья, именно так. 8:49, только что песня «Бизар» называется. И сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. Напомню вам, 28 августа на календаре, четверг.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 августа 1760 года российская императрица Елизавета издала указ о запрете чиновникам брать взятки, осудив в документе ненасытную жажду корысти. Феномен российского взяточничества связан с историей. В Древней Руси сложилась особая система оплаты труда должностных лиц – кормление. Население мест, куда князь отправлял наместника, должно было содержать его и платить пошлины за исполнение его обязанностей. Например, хочешь судиться – заплати, хочешь продать коня – тоже. Петр I ввел жалование чиновникам, чтобы они не золотили ручки, и пригрозил кнутом, конфискацией и даже казнью. Но после смерти Петра жалование отменили, и чиновники вернулись к кормлению. При Елизавете указ оказался формальным предупреждением. За взятки грозил лишь перевод на другую службу, понижение в чине, но увольняли редко. Бороться со взятками пытались и другие российские правители, но коррупция остается проблемой и сегодня. Ну а в 19 веке император Николай I с горечью говорил: «В этой стране не ворует, кажется, только один человек. Это я».
4: Радио «Альфа».

0: Минпросвещение разъяснило запрет на использование телефонов на уроках. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале-середине часа на Радио Альфа. А у нас для того, чтобы сыграть мирный вопрос, просто необходимо использовать телефон, потому что нужно будет дозвониться прямо сюда на 104.1 FM по номеру 257-0107 и дать свой ответ. Если все получится, то вам в подарок пригласительные билеты в «Синема 5 Аймол Эспланада». И вот уже сегодня смотреть в кинотеатре «Синема 5 Аймол Эспланада» главный блокбастер года. Вот мне интересно, вот вы знаете, какой главный блокбастер года? Я думаю, кто-то из вас назвал. Это «Одиссея», 18+, эпический фэнтезийный пеплом сценариста и режиссера Кристофера Нолана, основанный на одноименной поэме Гомера. Кстати, насчет пеплома жанра я, если честно, впервые услышал такое слово. Поэтому кому-то из вас тоже разъясню, может, кто-то впервые тоже слышит. Масштабный псевдоисторический эпос с грандиозными декорациями и античной тематикой. Собственно, да, это и есть «Одиссея» Нолана. Итак, в следующем часе у нас невероятный вопрос. Еще раз напомню, но прямо сейчас инструментальная музыка, спонсор выпуска ИП «Попов» Юрий Николаевич, компания «Попов Бани».
1: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: Попов-бани.ру

0: 9:01. Вы слушаете радио Альфа. Сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Губернатор Дмитрий Махонин сделал заявление о ситуации с бензином в Пермском крае. Он отметил, что автомобилисты жалуются на отсутствие 92-го и 95-го бензина. Сложности с поставками топлива связаны с ростом воздушных атак на предприятие ТЭК, необходимостью перестраивать логистические цепочки. Об этом рассказал Дмитрий Махонин. Краевой штаб решает вопросы поставок топлива совместно с операторами нефтепродуктов. Прикладываем все усилия, чтобы имеющиеся свободные объемы направлять на нужды населения, сообщил губернатор. Медики, коммунальщики, общественный транспорт, экстренные службы и агропредприятия обеспечиваются топливом в приоритетном порядке, сообщает текст. Логотипы для оплаты товаров с помощью цифрового рубля появились на кассах супермаркетов. Пока что возможности провести платеж нет. Она появится с 1 сентября, когда покупатели смогут открывать счета в цифровых рублях. В Госдуме рассказали, как мошенники обманывают первокурсников. Перед началом учебного года аферисты рассылают первокурсникам и их родителям сообщения от имени университетов и деканатов с просьбами оплатить что-либо или подтвердить данные. Нередко в таких сообщениях присутствует элемент срочности. Сделай до конца дня, иначе место будет аннулировано и так далее. Чтобы не попасться на уловки мошенников, рекомендуется перепроверять любые неожиданные требования денег, кодов или персональных данных через официальный канал связи с университетом. Новые теннисные комплексы в Мотовилихе в Перми планируют открыть уже в 2028 году. Новый спорткомплекс предлагается разместить в микрорайоне Висим на улице Урицкого, на участке между улицами Свободы и Алексеевской. Проектирование объекта займет около 3 месяца. Его планируют выполнить в этом году. На строительство уйдет около 12 месяцев. Проектом предусмотрены 2 круглогодичных теннисных корта с покрытием типа хард и сервис помещение. На этом пока все новости. Доллар 84.28, евро 98.28. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: В Перми сейчас плюс 13 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер северо-западный, 5-7 метров в секунду, температура воздуха до плюс 14.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 9 часов 8 минут в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Начинается невероятный вопрос. Напомню вам, у меня для вас есть пригласительные билеты в «Синема 5 Аймол» из «Планада» на любой фильм. И чтобы они стали ваши, нужно ответить на невероятные. Итак, внимание. Четверть опрошенных считает, что это вполне подходящий досуг для первого свидания. Чем они готовы заняться вместо прогулок и ресторанов? Четверть опрошенных считает, что это вполне подходящий досуг для первого свидания. Чем они готовы заняться вместо прогулок и ресторанов? Номер телефона 257-0107. Буду ждать ваши предположения.
1: Реклама. Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», «Комсомольский проспект 81». Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
2: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в «Руки вверх» бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
3: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа. Поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
4: 0+.
5: Вау! Скидка 50% на все?
6: Только в эти выходные. Мега Секонд Хенд. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
7: Неважно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
8: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
9: На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
10: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
11: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
0: Общая загруженность дорог в Перми оценивается в 4 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Карт. Каких-то сюрпризов нет, все достаточно стандартно. Стахановская улица от шоссе Космонавтов до Мира, здесь есть затруднения в движении. На Мира, Советской армии до Карпинского, на Локомотивной от Фридриха Энгельса до Гайдара и на Космонавта Леонова от железнодорожного переезда до Промышленной улицы.
12: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Да, сегодня не так тепло, как было вчера, да, плюс 14 градусов и пасмурно. Но пока что до зимы далеко. Это слово о группе «Сплин» и ее песне «Остаемся зимовать». Продолжается невероятный вопрос. Четверть опрошенных считает, что это вполне подходящий досуг для первого свидания. Чем они готовы заняться вместо прогулок и ресторанов? Номер телефона для ваших ответов 257-0107.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, настало время сверить курс. Если результаты вас не удовлетворяют, придется что-то менять в методах. Тельцы, хороший день для коротких поездок и промежуточных переговоров. Вы сможете решить вопросы, в которых у вас были сомнения. Близнецы, день, в который нужно доделать все мелкие простые дела. От вас потребуется только сосредоточенность. Раки, вы сможете найти идеальное решение сразу нескольких проблем. Возможно, удачное стечение обстоятельств или помощь других людей. Львы, день окончания дел или принятия решения об их окончании, даже если их результат вас не удовлетворяет. Девы, день конфликтов. Возможно, обострение отношений с теми, кто вам неприятен. Диалог может сорваться. Весы. День, когда дела пойдут по инерции. Для принятия решений потребуется как минимум совет, а как максимум конкретная помощь. Скорпионы. Хороший день для медицины.

0: Десятки сетевых магазинов.
1: Эвакуационные выдерживают жару и перепады температуры. Есть барьерное ограждение и видеокамеры. Время в пути, например, от Керчи до Севастополя всего 2,5 часа. Имя Таврида автобан получил в честь старого названия Крыма. Так полуостров называли древние греки. По одной из версий, название произошло по имени народа, по другой – от греческого слова «таурос», то есть «бык», который мог быть культовым животным тавров. В Российской империи Крым называли Тавридой вплоть до 20-х годов прошлого века. Во время стройки трассы местами находили исторические древности. Например, у поселка Зуи обнаружили карстовую пещеру с останками животных, которым больше 1,5 миллионов лет, в том числе саблезубых тигров, мамонтов и пещерных медведей. Чтобы пещеру сохранить, над ней соорудили мощную плиту и уже на нее возвели отрезок трассы. Часть пещеры пускают туристов. Там есть обзорные площадки, художественные экспозиции с останками древних животных. К комплексу можно подъехать на машине, а также туда ходит автобус из Симферополя.
0: Радио 1.

0: Перми началась обкатка новых трамвайных путей на улице Куйбышева. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале середине часа на радио «Альфа». А в ближайшее время будет еще и минута драйва. Речь пойдет про данные Росстата. Сколько автомобилей приходится на российские домохозяйства?
1: Реклама. С 27 по 30 августа. Фестиваль «День кино». В театральном сквере «Ильтюзион» и кинотеатре «Кристалл» показы любимой советской классики, фильмов современных российских режиссеров, а также мастер-классы для всей семьи и лекции от экспертов из мира кино. Полное расписание событий и регистрация на сайте perm300films.ru при поддержке Министерства культуры Пермского края. 6+.
2: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
3: Но... Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
8: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда, а сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
7: Там можно паять и программировать?
8: Конечно. И еще многое другое.
7: Записываемся.
8: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
9: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
10: В Манки Парк знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Манки Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Манки Парк. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская, 2.
7: 0+.
11: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким-69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким-69. Телефон 270-0715.
12: ИП «Мазеенко» Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-84-0-85-62.
13: Телефон рекламной службы 259-17-00.
14: Радио «Альфа».
15: Инструментальная музыка на радио «Альфа».

0: 10 часов утра в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. В Прикамье снят режим «ковер», ограничивавший прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Большое Савино. Ограничения были введены после объявления в регионе ракетной опасности. Она действовала сегодня с 4:30 утра до 7:30. За это время никаких чрезвычайных происшествий в Прикамье не зафиксировано, сообщает «Коммерсант Прикамья». В кабинете министров заявили об обсуждении возможности бесплатной выдачи земли под ИЖС. Этот вопрос находится на рассмотрении. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Цитирую, мы изучаем, хотим дать людям возможность бесплатно получать земельные участки в случае, если за 3 года они построят и зарегистрируют дом, сказал зампред правительства. Хуснуллин добавил, что в России планируется более активно развивать индивидуальное жилищное строительство, потому что 60% граждан страны хотят жить в частных домах. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер заявил НСН, что у новой модели АвтоВАЗа не будет отбоя от покупателей, если ее стоимость не превысит 1,5 миллиона рублей. АвтоВАЗ, напомню, официально анонсировал запуск производства первого кроссовера марки «Лада Азимут» в сентябре этого года. В Перми из-за изменения климата стали распространяться дубы. Директор пермского лесничества Максим Куликов рассказал, как изменились городские леса за 15 лет. Так из-за изменения климата деревья породы дуб начали давать более хорошие приросты, чем 15 лет назад, а также увеличилась их приживаемость. Это нетипично для местного климата, так как дуб считается нехарактерной породой для данной территории. На этом пока все новости. Доллар 84.28, евро 98.28. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 13 градусов. В течение дня облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 14.
2: Реклама. Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
3: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
2: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 10.10, время Пермское, вы слушаете Радио Альфа. Сегодня Всемирный день игры «Камень, ножницы, бумага». Итак, играем вместе с вами, только по-честному, не меняем ту самую фигуру, которую изобразим на руке. Давайте, камень, ножницы, бумага. Вот что вы сейчас показали. У меня камень. Не знаю, проиграл или выиграл, но это и не важно. В целом, кстати, можете еще с коллегами поиграть, вспомнить, так сказать, детство.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Драйва.
3: Росстат опубликовал данные о том, сколько автомобилей приходится на российские домохозяйства. В среднем по стране собственный автомобиль есть у 68 из 100. За последние два года цифра почти не изменилась. Зато в два раза выросла статистика по мотоциклам. По итогам 2025 года на 100 домохозяйств приходится уже по два байка. Интересно, что жители сельской местности обеспечены личным транспортом лучше горожан. В селах на каждые 100 домохозяйств приходится 75 легковых машин, а в городах всего 65. Причин несколько. В мегаполисах развит общественный транспорт, каршеринг и такси, а во дворах дефицит парковок. В селе же машина – это необходимость и нет проблем с парковкой, поэтому семьи часто держат по 2-3 автомобиля. Но и модельный ряд в селах попроще. Там выбирают авто по принципу проходимости и доступности ремонта. Можно констатировать, что в городе и в деревне два разных автомобильных мира.
1: Радио Альфа.
0: Через 10 минут на Радио Альфа в новостях со всего света расскажем про одну необычную выставку, которая посвящена культовым сценическим костюмам Фредди Меркьюри.
1: Реклама.
4: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
5: Совместным портретом на холсте.
4: Круто. Расскажи поподробнее.
5: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
4: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
1: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
6: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик» – больше, чем игра. Приходите.
7: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
8: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
9: ООО 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
10: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио Альфа.

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь.

0: 10:20, время Пермское, вы слушаете Радио Альфа. Обо всем самом удивительном, что происходит в мире, в курсе Кати Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Выставка культовых костюмов Фредди Меркьюри откроется этой осенью в Лондонском музее Виктории и Альберта. Проект приурочен к юбилею. В сентябре легендарному фронтмену группы Queen исполнилось бы 80. Костюмы для выставки передала Мэри Остин, бывшая невеста и самый близкий друг Меркьюри, которой он завещал свой дом и личные вещи. В бесплатную экспозицию вошли 8 знаменитых образов, охватывающих всю карьеру музыканта. В том числе посетители увидят комбинезон крылья Меркьюри из клипа «Богемная рапсодия» и знаменитую королевскую мантию с короной из гастрольного тура 86-го. Выставка называется «Прекрасные вещи». Это цитата самого Фредди, который признавался, что хочет окружить себя изысканным беспорядком. Мэри Остин вспоминает, Меркьюри с самого начала понимал, что одежда для него – инструмент, помогавший удерживать внимание миллионов людей на стадионах.

0: Радио Альфа.
1: Через 10 минут на Радио Альфа расскажем коротко о главных новостных событиях четверга.
0: Реклама.
2: Вот, прикупил квартирку, думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из геометрии комфорта.
3: Геометрия комфорта на Стахановской 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
4: Вау! Скидка 50% на все?
5: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
6: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
7: О, Kama Travel, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огранство 6, 694-700. 83-57.
8: Захочу!

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: 10:30, время Пермское, вы на 104.1 FM. Сейчас выпуск новостей. Спонсор Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет. Продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. Снижение налогов для компаний, инвестирующих в защиту своих объектов, обсудили в правительстве. Такую возможность рассмотрели на совещании у заместителя председателя правительства Дениса Мантурова, где обсуждались меры по защите предприятий. В новом учебном году в России за парты сядут 18 миллионов школьников. Для них откроются более 38 тысяч школ. Средняя стоимость букета ко Дню знаний в Перми составила 3000 рублей, увеличившись за год на 2%. Чаще всего пермяки покупают монобукеты. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. Вмятин нет. Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В Перми сейчас плюс 13 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный. 5-7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 14.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша.
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 10:41. Спешу вам напомнить, что на Радио Альфа продолжается конкурс «Счастливый номер». И по будням до конца этой недели осталось всего ничего. Разыгрываем пригласительные билеты в «Руки вверх» бар на вечеринку «Радио Альфа». Чтобы стать победителем, после 17:00 по сигналу Димы Рожкова отправляйте «Иду на вечеринку» в «Макс Радио Альфа» по номеру 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз. На правах рекламы. 28 августа в эту пятницу «Радио Альфа» приглашает музыкально-танцевально проводить лето на вечеринке в «Руки вверх» баре. Стартуем в 22:00, 18+.
1: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
2: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью. 0+.
3: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.

0: легче проста. Деревня Шилова, улица Репина 2.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
2: Радио Альфа.

0: 10 часов 47 минут, вы слушаете радио «Альфа». Сегодня 27 августа на календаре, день мемов отмечается. Еще одна неофициальная дата посвящена картинкам, видеофайлам и персонажам, которые стремительно распространяются в сети. Вот все то, что мы с вами пересылаем друг другу в течение дня. Кстати, недавно слышал, что вышло исследование. Кто пересылает больше 5 картинок, тот плохо работает. Поэтому пересылайте 2-3 и достаточно. Работать будете на полную. Да, прямо сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой, продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 27 августа 1760 года российская императрица Елизавета издала указ о запрете чиновникам брать взятки, осудив в документе ненасытную жажду корысти. Феномен российского взяточничества связан с историей. В Древней Руси сложилась особая система оплаты труда должностных лиц – кормление. Население мест, куда князь отправлял наместника, должно было содержать его и платить пошлины за исполнение его обязанностей. Например, хочешь судиться – заплати, хочешь продать коня – тоже. Петр I ввел жалование чиновникам, чтобы они не золотили ручки, и пригрозил кнутом, конфискацией и даже казнью. Но после смерти Петра жалование отменили, и чиновники вернулись к кормлению. При Елизавете указ оказался формальным предупреждением. За взятки грозил лишь перевод на другую службу, понижение в чине, но увольняли редко. Бороться со взятками пытались и другие российские правители, но коррупция остается проблемой и сегодня. Ну а в 19 веке император Николай I с горечью говорил: «В этой стране не ворует, кажется, только один человек. Это я».
1: Радио «Альфа».

Приками медведи оказались проворнее охотников. Об этом подробнее расскажем в начале и в середине часа на радио «Альфа». А с вами был Антон Нагибин. Не скучного вам четверга, несмотря на такую кислую погоду. Далее встречайте Ирину Плотникову. А сейчас послушаем с вами то, как звучит итальянский духовой народный инструмент окарина, или по-другому глиняная или фарфоровая дудочка, который звуком напоминает флейт.

0: Перми 10 часов и 59 минут с новостями Полина Попова. Спонсор выпуска на радио Альфа ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Из ряда территорий Пермского края поступают обращения в связи с отсутствием 95-го и 92-го бензина. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. По словам главы региона, сложности с поставками топлива, связанные с ростом воздушных атак на предприятия топливно-энергетического комплекса и необходимостью перестраивать логистические цепочки. Это приводит к ограничениям со стороны поставщиков. Власти решают вопросы адресно, совместно с операторами нефтепродуктов. Свободные объемы направляют на нужды населения. До нормализации ситуации приоритет в отпуске топлива будет отдаваться сфере здравоохранения, экстренным и коммунальным службам, критически важным предприятиям, общественному транспорту и производителям сельхозпродукции. В Перми на улице Куйбышева начали обкатку новых трамвайных путей. На участке между Белинского и Клары Цеткин курсирует состав из двух вагонов. После обкатки на участке уложат бетонные плиты и восстановят благоустройство, сообщает департамент транспорта администрации Перми. Пермяков обеспокоили крики животных из цирковых фургонов около ТРЦ «Планета». Очевидцы сообщают, что несколько дней животные находятся в фургонах на жаре, пока устанавливают купол шапито. Выступления цирка начнутся 29 августа. Судя по программе, среди животных есть львы. Пост в соцсетях вызвал волну возмущения. Для передвижных цирков такое размещение животных может быть нормой. Однако длительное пребывание в жаре способно стать для них стрессом при несоблюдении условий содержания. В курсе РУ направил запрос в территориальное управление Россельхознадзора. Подготовка к новому учебному году обходится родителям в Перми в среднем в 16 тысяч рублей на одного школьника. Это на 12% больше, чем в прошлом году. Пермь вошла в число городов, где затраты на школьные сборы в этом году выросли. Заметнее всего наряду с Воронежем и Челябинском. При этом в абсолютных значениях Пермь остается в нижней части рейтинга. Дешевле собирать ребенка в школу только в Волгограде 15-200 и в Уфе 15-300. Дороже всего школьные сборы обходятся москвичам 21 тысяча рублей на одного ребенка, в Санкт-Петербурге 19-400, в Красноярске 18-500 рублей. Доллар сегодня 84-28, евро 98-28. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшина» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. В течение дня до плюс 14 градусов.
2: Реклама. И собрал царь трех сыновей и сказал:
5: вот вам три вида металлосайдинга. Выбирайте.
2: Старший дом обшил, средний баню, а третий офис.
6: Металлосайдинг под бревно, доску и брус.
7: Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00.
8: Вот и сказки конец. Кто заказал, тот молодец.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка – это Эд Ширан на Радио Альфа 104.1 FM. Всем доброго продолжения дня. Сегодня четверг, 27 августа. С вами Ирина Плотникова. Спешу напомнить, сегодня в нашей стране отмечается День кино. И именно к этой праздничной дате приурочен фестиваль «Пермский день кино 6+», который открывается сегодня. События будут продолжаться вплоть до воскресенья. К фестивалю «День кино» мы сегодня еще вернемся, а пока настраиваем на удачное продолжение дня под музыку Радио Альфа. Впереди без перерыва Вивьен О'Хара и Адриан Сен. Послушаем Queen. Новый хит — это будут Алок и Халид. А через пару минут — город 312.
1: Реклама.
2: С Левченко было так. Бам! И все совпало.
3: Поэтому и не думали долго. Искали место, где будет удобно жить всей семье.
2: Ну и нашли, получается. Тут такой двор, столько всего. На любой вкус и цвет, как говорится. Развязка удобная. Раз, и мы в центре.
3: Знаете, что сейчас старт продаж второй очереди?
2: Всей семьей ждем, не дождемся ключи.
4: Коннект-квартал Левченко. Легче решиться.
5: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
6: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
7: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда» 33, Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
8: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии. 0+.
9: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
10: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины «Ветаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах «Ветаптеках» «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorovo.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: Отличная музыка для рабочего настроения. Зиверт на радио Альфа. Половина двенадцатого в Перми. Время новостей с кратким обзором. Полина Попова.
1: Здравствуйте. Правительство утвердило меры поддержки предпринимателей, пострадавших от атак беспилотников на объекты маркетплейса в Wildberries. Документ подписал премьер Михаил Мишустин. В Кабмине отметили, что поддержку получат компании и индивидуальные предприниматели, у которых сумма ущерба превысила 5% годового дохода. Мошенники начали создавать сайты с готовыми домашними заданиями, чтобы собирать данные о школьниках и их родителей для последующего обмана. Об этом ТАСС сообщил эксперт Народного фронта аналитика Галактион Кучава. Пермский театр «Театра» объявил о продлении сроков конкурса на должность нового художественного руководителя. Ранее планировалось определить победителя к 21 сентября. Сейчас финальная презентация кандидатов запланирована на 30 сентября. Должность худрука стала вакантной в прошлом году, когда по иску прокуратуры суд вынес решение об увольнении художественного руководителя театра Бориса Мильграма в связи с утратой доверия. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио Альфа, спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня в Перми облачно, с прояснениями, в течение дня преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Легендарные хиты на радио Альфа 104.1 FM и всегда онлайн на alfa.fm.ru. Изначально, как вы помните, группа называлась «Гарины гиперболоиды», но потом музыканты решили, что название слишком длинное и не подходит для сцены. В начале 82-го года группа «Кино» стала называться именно так. А история была такая. Однажды музыканты, возвращаясь домой, обсуждая название новой группы, увидели светящуюся вывеску кинотеатра «Космонавт» с надписью «Кино». Виктор Цой, кстати, не сразу согласился на это название, но в итоге теперь мы все знаем, что кино — это золотые хиты и всегда актуальны. Далее на радио Альфа 104.1 FM подборка лучших песен минувших десятилетий, золотая коллекция. Нас ждут Джеймс Блант, Энигма и Стиви Уандер.
1: Реклама.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: С 27 по 30 августа. Фестиваль «День кино». В театральном сквере «Ильтюзион» и кинотеатре «Кристалл» показы любимой советской классики, фильмов современных российских режиссеров, а также мастер-классы для всей семьи и лекции от экспертов из мира кино. Полное расписание событий и регистрация на сайте perm300films.ru при поддержке Министерства культуры Пермского края. 6+.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
6: Сейчас главное верить и ждать.
2: 7 сентября скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: До сентября в «Аймол» покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс.
9: Меняем чеки от 1500 рублей из «Аймол» на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.aimol.shop.
10: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
11: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда, а сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
10: Там можно паять и программировать?
11: Конечно. И еще многое другое.
10: Записываемся!
11: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
12: Вау! Скидка 50% на все?
13: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
14: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
15: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
16: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
17: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Именно эта песня принесла артисту мировую известность. Джеймс Блант в золотой коллекции «Радио Альфа». И в завершении этого часа Виктор Зинчук. Спонсор инструментальной музыки ИП «Попов Юрий Николаевич». Компания «Попов Бани».
1: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: «Попов-бани.ру»

0: Вы слушаете радио «Альфа» 104.1 FM в Перми «Полдень» с новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. В Пермской транспортной прокуратуре сообщили о том, что организовали проверку в связи с задержками рейсов на вылет из Большого Савина с 10 утра на первом этаже аэропорта Большое Савино. Организована работа мобильной приемной. В прокуратуре напомнили, что в случае нарушения прав пассажиры могут позвонить дежурному прокурору Уральской транспортной прокуратуры по телефону 8-922-120-60-50 или оставить обращение в разделе «Интернет-приемные». Обращение в прокуратуру на сайте Уральской транспортной прокуратуры. Добавлю, вылеты сегодня задерживаются в аэропорту Перми. Несколько рейсов в Москву, Сочи, Санкт-Петербург не могут вылететь из Перми. Также задерживается самолет в Шарм-эль-Шейх. В Пермском крае на минувшей неделе ситуация с ценами на АЗС развивалась разнонаправленно. Стабильная средняя цена осталась на бензин АИ-92 – 77 рублей 46 копеек за литр. 95-й подорожал с 84,18 до 84,64 рублей за литр. Дистопливо подешевело с 88 рублей 36 копеек до 88 рублей 22 копеек за литр, сообщает Росстат. Это средние цены. На разных АЗС стоимость топлива может отличаться на десятки рублей. Дороже всего бензин на независимых АЗС, которые покупают его на бирже, а не у своих нефтеперерабатывающих заводов. Во второй половине августа, напомню, в некоторых районах Пермского края усилился дефицит бензина 92-го и 95-го. Об этом накануне сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Минтранс рассказал о новых правилах грузоперевозок. С 1 сентября иностранным перевозчикам смогут запретить выезд из страны при наличии неоплаченных штрафов или долгов за проезд по платным дорогам. Покинуть Россию они смогут только после погашения задолженности. Аналитиков удивила популярность кисло-острого супа в Перми. Аналитики сервиса Яндекс.Лавка смогли посмотреть на заказы жителей регионов и выяснили их необычные вкусовые пристрастия. Вопреки ожиданиям, в Перми самым востребованным первым блюдом оказался не классический суп, а кисло-острый тайский том-ям. Первичный куриный суп с вермишелью и борщ заняли лишь вторую и третью строчки. На этом пока все новости. Доллар на сегодня 84,28, евро 98,28. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа». В Перми сегодня облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. В течение дня 14 градусов тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

Ива Макс на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Четверг набирает обороты. 27 августа. Сегодня Всемирный день озер отмечается. И, как вы помните, в «Горячей десятке» Анна Романова именно озерам посвящает свои выпуски. Это озеро по праву можно назвать гордостью нашей страны. Конечно, догадались, что за озеро. Самые интересные факты совсем скоро в свежем выпуске «Горячей десятки». А через пару минут на радио Альфа. «Русский размер». We'll be right back.

0: задача проста. Деревня Шилова, улица Репина 2.
1: Я всегда любуюсь своей мамой. Ее принимают за мою сестру, ведь она такая красивая и молодая.
2: Мой секрет. Клиника лазерной косметологии.
3: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Самые современные безоперационные способы омоложения и коррекции фигуры. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. PlanetaZdorovo.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Вау! Скидка 50% на все?
3: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
4: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
5: Телефон рекламной службы 259-17-00.
6: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка на радио Альфа 104.1 FM. Наверное, нисколько я не ошибусь, сказав, что те, кто был на этом озере, остаются в восторге, и впечатлений наверняка хватит на всю жизнь. Кстати, оно может превратиться в море. Не в ближайшем будущем, конечно, но гипотетически. Как это произойдет, обо всем по порядку, расскажет Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Байкал – крупнейший резервуар пресной воды на Земле. Если всю воду, содержащуюся в Байкале, разделить на всех жителей России, то на каждого придется по 2773 железнодорожных цистерны, по 60 тонн каждая. Сегодня Байкал. Возраст Байкала оценивается в 25-35 миллионов лет. Обычно жизненный срок озер не превышает 10-15 тысяч лет. Балтийскому морю, например, всего около 4 тысяч лет. С глубиной 1642 метра Байкал является самым глубоким озером на Земле. Это больше, чем глубина многих земных морей. Глубина Байкала объясняется тем, что озеро образовалось в тектоническом разломе, который постепенно заполнился водой. Штормы на Байкале бывают не хуже, чем на морях. Волны могут достигать 4 метров в высоту.

0: Именно благодаря их жизнедеятельности байкальские воды так чисты, пешуры питаются водорослями. Если бы кто-нибудь захотел продать всю воду из Байкала, то ее стоимость составила бы примерно 236 триллионов долларов по нынешним деньгам. Мы привыкли, что Байкал только один. Но на самом деле в России есть еще более десятка малых озер с названием Байкал. Большинство из них получили свое имя из-за созвучия с местными финно-угорскими, тюркскими или самодийскими языками. И еще одно озеро Байкал есть в Казахстане. И что на первом месте? В будущем, примерно через 20-30 миллионов лет, Байкальский рифт, то есть тектонический разлом, в котором находится Байкал, может раздвинуться настолько, что Сибирь расколется. Тогда Байкал соединится с океаном и превратится в настоящее море.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Радио «Альфа».

0: Половина первого в Перми, и приветствуем прямо сейчас на радио «Альфа» Полину Попову. Она коротко расскажет о событиях к этой минуте. Спонсор выпуска новостей – Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. Правительство утвердило меры поддержки предпринимателей, пострадавших от атак беспилотников на объекты маркетплейса Wildberries. Документ подписал премьер Михаил Мишустин. В Кабмине отметили, что поддержку получат компании и индивидуальные предприниматели, у которых сумма ущерба превысила 5% годового дохода. В Перми, в Мотовилихинском районе, на улице Урицкой появится спортивный комплекс «Теннисный клуб». Инвестор, организация «Премьер Теннис», вложит в проект 55 миллионов рублей. Комплекс обещают построить в 2028 году. Жители Прикамья могут купить в Чердыне за 1 рубль здание начала 20 века. Инвестору придется сохранить исторический облик объекта, пишет в Курсе.ру. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Радио «Альфа» о погоде, спонсор выпуска ООО «ПСК», компания «Баня в бочке». Сегодня в Перми облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. В течение дня плюс 14 градусов.
2: Реклама.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Альфа».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Там, где музыка прежде всего, парк Горького на Радио Альфа. Как мы сегодня выяснили с вами и Антоном Нагибиным в невероятном вопросе, вместо прогулок и ресторанов вполне подходящим досугом для первого свидания могут стать настольные игры, так считает четверть опрошенных. Еще завтра в невероятном вопросе 12+, после 9 утра, разыграет Антон пригласительные в «Синема 5 Аймол Эспланада» на правах рекламы. Уже сегодня смотрите в кинотеатре «Синема 5» главный блокбастер года «Одиссея» 18+. Эпический и фэнтезийный пеплум сценариста и режиссера Кристофера Нолана, основанный на одноименной поэме Гомера. Подробные правила участия в конкурсах «Радио Альфа» читайте на нашем сайте. Далее нон-стопом Дэвид Ашер, «Race of Base» и «Fancy» — главные хиты прошедших десятилетий в золотой коллекции «Радио Альфа».
1: Реклама.
2: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
3: Совместным портретом на холсте.
2: Круто! Расскажи поподробнее.
3: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати «Академия сюрпризов» сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
2: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
4: До сентября в Аймол покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс.
5: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
6: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика. Старт в будущее».
7: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью.
8: 0+.
9: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик» – больше, чем игра. Приходите.
10: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
11: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
12: В Манки Парк знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Манки Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Манки Парк. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская 2.
13: 0+.
14: Золотая коллекция. Радио.

0: Перми 13 часов и 1 минута. С новостями на радио «Альфа» Зарап Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Минтранс рассказал о новых правилах грузоперевозок. С 1 сентября иностранным перевозчикам смогут запретить выезд из страны при наличии неоплаченных штрафов или долгов за проезд по платным дорогам. Покинуть Россию они смогут только после погашения задолженности. Новые правила вводятся и для перевозки опасных грузов. Маршрут необходимо будет заранее согласовывать с владельцами дорог с учетом действующих ограничений и запретов на движение. При этом для российских перевозчиков часть процедур упростят, например, разрешение на перевозку. Скоропортящихся грузов можно будет оформить онлайн через госуслуги. В России запустят первую федеральную программу повышения квалификации для учителей. По практическому применению искусственного интеллекта до конца года обучение пройдут 250 тысяч педагогов, почти четверть от их общего числа в стране. Курс «Искусственный интеллект в работе учителя» организует Минпросвещение, Минцифры и Государственный университет просвещения. Присоединиться смогут как новички, так и педагоги, которые уже используют нейросети. Сначала участникам объяснят принципы работы языковых моделей, после чего они перейдут к практическим занятиям. В Пермском крае часть автозаправок вернут к круглосуточному режиму работы. Компания «Нефтехимпром» увеличила число АЗС, работающих 24 часа в сутки. Такой режим теперь действует на станциях в Березниках на улице Юбилейной 153 и в Соликамске на улице 8 марта 2. Ограничения на время работы некоторых АЗС в регионе ввели в июле. На фоне перебоев с поставками топлива в Перми круглосуточно работают 6 заправок сети, остальные открыты с 7.15 до 21.30. На 6% уменьшился средний чек на подготовку ребенка к школе. По данным ЦИОМ, средняя сумма расходов в этом году составила 49 200 рублей, что почти на 3 тысячи меньше, чем в прошлом году. Больше всего сократились траты на форму, одежду и обувь. Кроме того, уменьшились расходы на цветы и подарки учителям, на учебные материалы и на канцтовары. Единственная статья, в которой средние расходы за год выросли, это школьные рюкзаки. Подорожание составило 300 рублей. Самый высокий средний чек на сбор учащихся за фиксирован на Дальнем Востоке – более 63 тысяч, самый низкий – на Урале – около 41 тысячи рублей. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Зарап Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». В пятницу, 28 августа, в Перми ожидается переменная облачность. Днем небольшие дожди. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Плюс 5, плюс 7 ночью. Завтра днем в Перми плюс 9, плюс 11 градусов.
2: Реклама.
5: Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
7: Пять лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
2: На радио «Альфа» пять песен о любви.
0: Признаться, обожаю середину дня. Не только потому, что половина рабочего дня уже пройдена, но и потому, как у нас с вами есть возможность перезагрузиться немного под дневную романтик-коллекцию радио «Альфа». Только музыка в ближайшие минуты. Сегодня с нами Патрисия Касс, Лана Дель Рей. Послушаем Леонида Агутина с Анжеликой Варум. Впереди Алекс Уоррен. Элтон Джон открывает пятерку лучших песен о любви на радио «Альфа».

0: Дэвид Гетта и Сия на радио Альфа. Музыка, которую мы любим. Alfa.fm.ru, наш сайт. На главной странице найдете ссылку на онлайн-вещание. Там же читайте подробности наших конкурсов. Еще сегодня и завтра в вечернем розыгрыше «Счастливый номер 12+» будем дарить самым удачливым пригласительные билеты в «Руки вверх» бар на вечеринку радио Альфа. Она состоится уже завтра, в пятницу. Будем музыкально-танцевально провожать лето вместе. Итак, чтобы стать победителем «Счастливого номера», после 5 вечера по сигналу Димы Рожкова отправляйте сообщение «Иду на вечеринку» в МАКС Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз. Сбор гостей завтра с 10 вечера. Музыкально-танцевально будем провожать летний сезон в «Руки вверх» баре 18+.
1: Реклама. Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», «Комсомольский проспект 81». Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
2: С 27 по 30 августа. Фестиваль «День кино». В театральном сквере «Эльтюзион» и кинотеатре «Кристалл» показы любимой советской классики, фильмов современных российских режиссеров, а также мастер-классы для всей семьи и лекции от экспертов из мира кино. Полное расписание событий и регистрация на сайте perm300films.ru при поддержке Министерства культуры Пермского края. 6+.

0: задача проста. Деревня Шилова, улица Репина 2.
1: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
3: Он не изменил.
2: Горько.
3: В нашей семье давно нет любви.
2: Горько.
4: Все разрушилось. Все.
2: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
5: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
2: Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Вау! Скидка 50% на все?
3: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио Альфа.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Альфа». Для слушателей старше 12 лет.

0: Смысловые галлюцинации на радио Альфа. Это песня с последнего альбома группы. И, как говорил Сергей Бабунец, песня благодарность всем тем, кого приходилось встречать на творческом пути. Скоро встречаем на радио Альфа новинку. Сингл набирает популярность на стримингах. Это работа грузинского музыканта и продюсера, который выступает под псевдонимом Дейти. Впереди на Радио Альфа пока новости. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. Более 2 миллионов россиян подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах. Об этом сообщили в Минцифры. Больше всего заявлений поступило из Московской области. Следом идут Алтайский край, Свердловская и Ростовская области, а также Чувашия. Минюст запустил реестр россиян, которые находятся за границей и уклоняются от исполнения наказания. Пока в нем размещена только тестовая запись, передает РБК. Закон о таком реестре вступил в силу 4 августа. На конец августа российские работодатели разместили более 33 тысяч вакансий для педагогов. Об этом говорится в исследовании сервиса «Где работа», которое поступило в редакцию газеты.ру. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «ПСК», компания «Баня в бочке». В Перми сейчас плюс 14 градусов. Завтра переменная облачность, днем ожидаются небольшие дожди. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Ночью плюс 5, плюс 7 градусов, в пятницу днем в Перми плюс 9, плюс 11.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар. И полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: На радио Альфа отличная музыка для рабочего настроения. Пока еще цветет Пермь, это не может не радовать. В ближайшие пару дней температура воздуха опустится, а на следующей неделе синоптики обещают нам вновь небольшое потепление. Одевайтесь по погоде, берегите себя и встречайте осень полными сил и энтузиазма. Вы слушаете Радио Альфа, далее без перерыва Келли Кларксон, Тексас и Лайнел Ричи. Яркие хиты минувших десятилетий в золотой коллекции.
1: Реклама.
2: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
3: Совместным портретом на холсте.
2: Круто! Расскажи поподробнее.
3: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
2: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.

0: И до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа. Поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
2: 0+.
3: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
4: В Манки Парк знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Манки Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Манки Парк. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская 2.
1: 0+.
5: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
6: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
5: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
6: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
5: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
3: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
7: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда. А сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
3: Там можно паять и программировать?
7: Конечно. И еще многое другое.
3: Записываемся.
7: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
8: Не ищите по всему городу. Все уже есть. На Ким 69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким 69. Телефон 270-07-15.
9: ИП «Мазеенко» Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-84-0-85-62.
10: Золотая коллекция. Радио

0: Келли Кларксон в завершении золотой коллекции радио Альфа. И забегая вперед, скажу, следующий час посвятим фестивалю «День кино 6+». Открывается он в Перми сегодня. О событиях фестиваля расскажет его организатор, председатель Пермского союза кинематографистов Ольга Аверкиева. Ну а в финале этого часа, по традиции, инструментальная музыка, спонсор ИП «Попов» Юрий Николаевич. Компания «Попов Бани».
1: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: «Попов-бани.ру»

0: Перми 3 часа дня. Вы слушаете Радио Альфа с новостями. Зара Пахметов, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. В Кабмине заявили об обсуждении возможности бесплатной выдачи земли под ИЖС. Этот вопрос находится на рассмотрении, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Мы изучаем, хотим дать людям возможность бесплатно получать земельные участки в случае, если за 3 года не построят и зарегистрируют дом, сказал зампред правительства. Хуснуллин добавил, что в России планируется более активно развивать индивидуальное жилищное строительство, потому что 63% граждан хотят жить в частных домах. Подаренный педагогу букет за 10 тысяч рублей или ювелирные украшения могут быть расценены как взятка. Как пишет Ньюсру со ссылкой на адвоката в России, действует строгий запрет на принятие учителями подарков дороже 3 тысяч, но превышение этой суммы само по себе не является уголовным преступлением. Сам по себе дорогой подарок учителю взяткой не является, однако для работников образовательных организаций действует специальный запрет. Они не вправе принимать от учащихся и родственников подарки стоимостью свыше 3 тысяч рублей. Число вакансий на российском рынке труда к концу августа сократилось на 18% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Superjob. Снижение спроса на сотрудников отмечается практически во всех отраслях. Заметнее всего в строительстве, проектировании и недвижимости. В промышленности и производстве снижение произошло на 17%, в туризме, гостиничном бизнесе и общепите на 15%. Меньше всего снижение спроса затронуло сферы транспорта и логистики, при этом больше всего сотрудников по-прежнему требуется в розничной торговле. На втором месте промышленность, там нужны квалифицированные специалисты. С июля в отделениях МФЦ «Мои документы» в Перми родители могут оформить свидетельство о рождении ребенка. За первый месяц новой услугой воспользовались родители 22 новорожденных, сообщили в правительстве Пермского края. Для регистрации достаточно присутствия одного из родителей и предоставления необходимых документов. За одно посещение МФЦ родители могут получить свидетельство о рождении и подать заявление для получения других документов для ребенка. В муниципалитетах Пермского края услуги по регистрации рождения планируют запустить с июля следующего года. 12% опрошенных россиян готовы практически полностью отказаться от снятия наличных из-за рисков мошенничества. Каждый пятый намерен пользоваться банкоматом реже, но полностью отказываться от них не собирается. 37% респондентов не планируют менять привычки. 12% заявили, что предпочитают по-прежнему пользоваться наличными и не боятся обмана. Об этом сообщает газета «Рус» со ссылкой на опрос. Наиболее уязвимые операции россияне считают внесение наличных. Около четверти опрошенных больше всего беспокоит снятие крупной суммы, а 8% не считает какую-либо из операций опаснее остальных. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И о погоде на радио «Альфа» на завтра, 28 августа. В Перми ожидается переменная облачность, днем небольшие дожди. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Плюс 5, плюс 7 ближайшей ночью, в пятницу днем в Перми до плюс 11 градусов.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Алан Уокер и Сарана на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. С вами Ирина Плотникова, и пусть этот четверг принесет вам не только трудовые успехи, но и простые радости, из которых складывается большое счастье. Через пару минут послушаем ДДТ с хитом «Новая жизнь», а после к нам присоединится гость Ольга Аверкиева, председатель Пермского союза кинематографистов, организатор фестиваля «День кино», который открывается в Перми сегодня.
1: Реклама. Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в Руки Вверх бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
2: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
3: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой. Квалифицированный тренерский состав. Олимпия. Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
4: Молодость заканчивается. Продлевать будете?
5: Обязательно. Иду в клинику лазерной косметологии на Пушкина, 80. Цель – упругая подтянутая кожа, плотная, молодая и ровная. Решение – процедура микроигольчатого радиочастотного лифтинга. Условия – безопасность, минимальная травматизация и быстрая реабилитация.
4: Клиника лазерной косметологии на Пушкина, 80. Телефон 215-9009. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия» в Пермском цирке. С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью.
7: 0+.
8: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
9: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии. В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».
12: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

ветхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: Радио Альфа.
1: 104.1 FM.
2: Сегодня в День кино в Перми открывается очередной ежегодный фестиваль «День кино». И в гостях на Радио Альфа Ольга Аверкиева, председатель Пермского союза кинематографистов, организатор фестиваля «День кино» и Пермского кинофорума. Ольга, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Во-первых, конечно, поздравляю вас с профессиональным праздником.
3: Да, и я всех поздравляю с Днем кино.
2: Во-вторых, поздравляю с тем, что этот фестиваль ведь у вас первый юбилейный.
3: Да, это пятый фестиваль. Действительно, это наш такой маленький первый юбилей.
2: Что особенного по сравнению с предыдущими фестивалями будет вот в этом году?
3: Ну, наверное, самое правильное сравнить с самым первым фестивалем. Он был однодневный, во-первых, то есть он был только 27 августа и был в кинотеатре «Премьер». Может быть, помните, он был на Пионерской, здание до сих пор стоит, мы с ностальгией на него смотрим. И это был такой, ну, маленький однодневный фестиваль. Теперь мы выросли. У нас две площадки крупные. Кинотеатр «Кристалл», который состоит из Пермской синематеки и молодежного региона центра, и квартал «Иллюзион». Там мы уже третий год тоже празднуем День кино. А вообще фестиваль вырос, он 4 дня теперь длится, то есть с 27 по 30 августа каждый день у нас мероприятие.
2: Причем такие разные активности, не только кинопоказы, но и мультфильмы, еще и мастер-классы.
3: Да, мы стараемся вообще, этот фестиваль, он отличается, наверное, тем, что он для всей семьи. То есть каждый человек может найти для себя нужное мероприятие, подходящее ему. У нас и кинопрограмма очень разная, то есть это от советской классики до современного кинематографа. Могут и синефилы найти себе, куда сходить, да, потому что мы показываем и рассказываем о кино в том числе. И для всей семьи у нас есть мультфильмы в первой половине дня и 29 и 30 августа можно всей семьей сходить посмотреть кино, а затем зайти в нашу зону креативного пространства на какой-нибудь действительно мастер-класс и частичку фестиваля, например, унести с собой.
2: Обязательно рекомендуем слушателям Радио Альфа, тем более это будут выходные, с семьей да. Провести время, самое, что называется оно. А вот завтра, 28 августа, состоится Пермский кинофорум. Понятно, что это событие для тех, кто хочет глубже, детальнее понимать кино, а для обыденного человека это все-таки для профессионалов мероприятие или для более широкой аудитории?
3: Изначально, конечно, Пермский кинофорум – это для кинематографистов, именно Пермского края. Вообще таких мероприятий нет, то есть у нас есть международный фестиваль, например, да, и их несколько. А это именно для того, чтобы пермские кинематографисты встретились, обсудили какие-то насущные проблемы, договорились о совместных проектах, нашли себе партнеров в том числе. Но, естественно, программа широкая. И кроме узкоспециальных мероприятий, у нас есть и мероприятия для зрителей. Например, вечером 28 числа, то есть завтра, это пятница, мы приготовили показ фильма, который снимался в Пермском крае. Это фильм «Втроем». Он снят в Свердловской киностудии, но абсолютно на нашей территории. И кино, где можно увидеть Пермский край во всей его красе. Мне кажется, что каждый пермяк захочет это увидеть. Поэтому всех приглашаем в 7 часов завтра, 28 числа в Пермской синематеке в кинотеатре «Кристалл». Так, кроме того, днем у нас тоже работают зоны мастер-классов. Например, у нас будет песочная анимация. Вот я сама мама 9-летней дочери, и всем очень советую. Ребятки очень любят песок везде, и в том числе из песка создавать целые картины можно, затем их фотографировать. Таким образом, получаются мультфильмы. Это, с одной стороны, творчество, с другой стороны, и терапия тоже. Это у нас будет в первой половине дня, тоже в «Кристалле», еще каникулы, поэтому если вы с ребятками еще отдыхаете, то приходите и днем тоже завтра в «Кристалл».
2: Вот вы уже немножко, Ольга, затронули тему того, что для пермских кинематографов вот этот Пермский кинофорум

0: разные условия для того, чтобы снимать игровое кино. Но меня, как председателя Пермского союза кинематографистов, очень волнует наличие творческих кадров, чтобы у нас появлялись режиссеры игрового кино, сценаристы игрового кино. Потому что все-таки именно когда сценарист или режиссер пермский, тогда это считается пермским кино в наших кинематографических, так скажем, кругах. Поэтому очень важно и образование подтягивать, и подтягивать техническую базу сюда. И, в общем-то, для этого мы и проводим Пермский кинофорум, чтобы понять, а что дальше делать. То есть мы стоим на каком-то довольно твердом уровне, но всегда есть куда стремиться.
1: Вообще, очень много фильмов в последние годы снимают в Пермском крае. Это не может не радовать даже.
0: Да, это безусловно.
1: Гордость,
0: конечно,
1: такая берет.
0: Конечно.
1: Развитие документального кино. Я знаю, Ольга, что у вас особенная любовь к этому жанру.
0: Угу.
1: 30 августа состоится, посмотрела программку, да, фестиваля «День кино». 30 августа состоится лекция киноведа Андрея Апостолова. Там-то вот подробнее, да, расскажут о том, зачем смотреть документальное кино. В нашем регионе его развитие, этого жанра, есть?
0: Безусловно, конечно. Смотрите, у нас, с одной стороны, появляются все новые кинематографисты, которые уходят именно в документальное кино. Появляются люди, благодаря Флортиане, например, да, которые вырастают даже на документальном кино, со школы ходят, смотрят, и потом хотят стать документалистами. Но что еще важнее, например, у нас и зрительская среда развивается. Например, у нас есть ежемесячный киноклуб «Доколе», и мы дошли до того, что у нас по 100 зрителей каждый месяц приходит и смотрит именно документальное кино. Поэтому, безусловно, пермский зритель знает, что это такое. И действительно, для любителей документального кино мы подготовили вот эту спаянную программу «Лекция плюс кино». То есть сначала Андрей Апостолов, киновед, редактор и продюсер, он расскажет о том, зачем вообще снимать и смотреть документальное кино. А затем мы посмотрим один из лучших документальных фильмов последних лет. Это фильм «Отцы» режиссера Юрия Макиенко. Юра был выпускником Сокуровской школы. И это видно с первого кадра фильма. Но на самом деле это комедия. И для документального кино вообще комедия — это такая редкость. Поэтому всех очень приглашаю 30-го вечером в «Кристалле» фильм «Отцы». И, наверное, он еще закрепляет нашу тему этого года. У нас очень много кино о кино. И мы открываемся сегодня, 27 числа вечером, фильмом о режиссере молодом, который, несмотря там на всякие социальные свои проблемы, все-таки хочет быть именно режиссером. И 30-го вечером мы смотрим вот фильм «Отцы» про то, как отец и сын в своей деревне решили устроить деревенский фестиваль кино. Они собрали соседских детей, и оба сняли каждый свое кино. И мы следим и за процессом, и за творческим, и затем видим, как дети реагируют на премьеру. Это очень веселое кино, поэтому еще раз приглашаю.
1: Я думаю, слушатели Радио Альфа уже уловили, да, какие точно события надо посетить на фестивале «День кино» и не пропустить. В день закрытия финальным мероприятием станет показ документального фильма и как-то там коллаборация с музыкальными историями. Это что-то интересное.
0: Да, это скорее аудиовизуальный перформанс. Мы в прошлом году попробовали этот формат, и он явно очень зашел пермскому зрителю. У нас был полный триумф в прошлом году. Имеется в виду, частная филармония «Триумф» была полнозрителями. Это не совсем кино. Это такая монтажная сборка хроники Пермского края, именно промышленной. У нас год промышленности, мы решили не пропустить эту дату. И мы увидим кадры хроники с 20-х годов 20 века до сегодняшнего дня. И огромное спасибо заводам, которые нас поддержали. Потому что, на самом деле, кадры — это редкость. Но, кроме этого, еще на сцене будут разные старые станки. И перкуссионный проект «Арза», они будут прямо на них играть. И мы не просто увидим заводы, мы их услышим. И кроме этого, естественно, кроме вот перкуссионных звуков, будет другая музыкальная, другое сопровождение. Есть такой пермский музыкант Дмитрий Конюшевич. Может быть, кто-то слышал про группу «Гнумс». Она в свое время очень мощно путешествовала по Европе. Вот он один остался, пожалуй, у нас в городе и создал свой проект «Over Alone». И он будет играть на аналоговом синтезаторе и на аналоговой гитаре. И, в общем, это все вместе, это будет и визуально, мне кажется, очень интересно. И, конечно, как такой творческий поиск, совмещение музыки и звуков промышленности пермской.
1: А вот еще заявлено в фестивале «День кино» выставка.
0: Действительно, будет выставка именно в рамках Пермского кинофорума. Это тоже мы второй год уже пробуем. Мы собираем разные продакшены. Кто чем занимается? Кто снимает видео? Кто снимает с коптера только исключительно? Например, кто-то свою фотостудию новую, огромную, классную, на Васильева будет презентовать. То есть мы собираем тех, кто так или иначе связан с кино и презентует свою деятельность. И можно будет там познакомиться с этими ребятами. Мы специально в том числе приглашаем возможных партнеров, кинематографистов. Это предприятия, какие-то крупные фирмы, бизнес в основном, предприниматели. И я очень надеюсь, что случится какой-то такой коннект, и, может быть, какие-то проекты совместные родятся на этой платформе. И еще, наверное, очень важно

0: мы тоже не смогли пропустить 150-летие Союза театральных деятелей. У нас такой совместный проект. На Дне кино уже 4 года, нынче будет 5-й, пользуется огромным спросом наш посткроссинг, когда ты можешь открытку отправить с любой нашей площадки в любую точку России. И в этом году вместе со СТД и полиграфией Астер мы подготовили открытки с пермскими актерами, которые снимаются в кино. Это будет 5 видов открыток. Вы сможете любую взять бесплатно и просто отправить ее либо себе, некоторые так делают, либо кому-то из родственников там в других городах. Такой теплый привет из Перми. Кинопривет.
1: Это будет в киноцентре «Кристалл» или в «Ильтюзионе»?
0: Ты там и там на протяжении всего фестиваля с 27 по 30. У нас в «Ильтюзионе» будет только 29 число, а все остальные дни в «Кристалл». И там будет такая возможность с 12 и до примерно 8-9 вечера.
1: Прекрасно. Все то, что задумано вами на этот кинофестиваль, пусть обязательно свершится. Я вас, Ольга, благодарю за беседу. Поздравляю еще раз вас с профессиональным праздником, с открытием фестиваля. И очень надеюсь, что в следующем году нам вновь удастся побеседовать и какие-то новые истории вы нам расскажете.
0: Спасибо большое. Еще раз приглашаю сегодня всех на открытие нашего фестиваля «День кино».
1: В 19:00 в киноцентре «Кристалл».
0: Да.
2: Радио «Альфа».

0: Оливия Дин на радио Альфа. Музыка, которую мы любим. 15:31 в Перми. Коротко с новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Президент России Владимир Путин не встречался с главой ЦРУ Джоном Рэдклиффом в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с RTVI. В Минсельхозе заявили о проработке дополнительных мер поддержки на зерновом рынке. Речь идет о закупочных интервенциях, пролонгации льготных краткосрочных кредитов и выделении доп. Субсидий производителям зерна. Сотрудники, которые часто отправляют мемы и гифки в рабочие чаты, оказались менее продуктивными. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на аналитиков. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». В пятницу, 28 августа, в Перми ожидается переменная облачность. Днем небольшие дожди. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 5, плюс 7 градусов. Завтра днем до плюс 11.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Левченко не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам? Планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди? Мы так легко решились. Левченко, ну, очень нам понравился.
0: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
2: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкиста 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.ком.рф. Не
3: оферта. До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс.
4: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
5: Вау! Скидка 50% на все?
6: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
7: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. «Геометрия комфорта».
8: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик». Больше, чем игра. Приходите.
9: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
10: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
11: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
12: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, 16 часов 2 минуты в Перми. Новости на Радио Альфа. Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Некоторые российские банки продают страховки с чрезмерно завышенной комиссией, сообщает «Известия». В ряде случаев наценка достигает 25-кратного размера. Речь идет о страховании жизни и полисах от несчастных случаев и болезней, которые оформляют заемщики. В службе финансового уполномоченного заявили о случае, когда клиент может внести оплату в 300 тысяч рублей, однако страховщику для реальной защиты передается только 12, остальное комиссия кредитной организации. При этом размер защиты рассчитывается только исходя из суммы, которую получает страховщик, поэтому при наступлении страхового случая выплата может покрыть лишь небольшую часть долга перед банком. Такая наценка не нарушает закон, однако финансовые учреждения должны корректно информировать клиента. Однако на деле это происходит не всегда. В новом учебном году в России за парты сядут 18 миллионов школьников. Для них откроется более 38 тысяч школ. Еще около 4 миллионов студентов поступили более чем в 3 тысячи колледжей. Такие данные привел вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Всероссийском педагогическом августовском совещании. В этом году школьников ждут и новые образовательные курсы. С ноября для учеников с 5 по 11 классы начнут проводить занятия по искусственному интеллекту и информационной безопасности. В 5-6 классах на них рекомендуют отводить до получаса в неделю, а для старших школьников до 1 часа. Занятия будут проводить учителя информатики, математики, физики, а также педагоги доп. Образования. По новым рельсам на улице Куйбышева на участке между Белинского и Клары Цеткин курсирует состав из 2 вагонов со сцепленными хвостами. Такой состав, поясняет в городском дептрансе, может курсировать по участку вперед и назад. Ему не требуется разворот, что серьезно ускоряет процедуру обкатки. Цель этого мероприятия – создание нагрузки на путь для его усадки и принятие проектного положения. Затем можно будет укладывать бетонные плиты на участке и восстанавливать благоустройство. Позже такие работы будут проводиться и на других участках. Реконструируемой линии продолжаются работы и по реконструкции трамвайных путей на улицах Белинского, Ленина и Петропавловской. Крупнейший российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» до конца текущего года выпустит несколько тысяч кроссоверов «Лада Азимут», а в следующем – несколько десятков тысяч. Компания подтвердила, что готова приступить к серийному выпуску нового кроссовера в сентябре. Тем самым автопроизводитель опроверг сообщение о переносе старта производства этих машин на следующий год. Ранее появилась информация, что в сентябре «АвтоВАЗ» расширит программу автомобильной подписки, включив в нее модель «Лада Ларгус». Компания планирует дальнейшее развитие сервиса, добавляя новые автомобили. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 28 августа в пятницу в Перми ожидается переменная облачность. Днем небольшие дожди, ветер западный до 5 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью плюс 5-7, завтра днем плюс 9-11. Сейчас в Перми плюс 14.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: На радио Альфа продолжается конкурс «Счастливый номер 12+». По будням по 28 августа разыгрываем пригласительные билеты в «Руки вверх бар» на вечеринку радио Альфа. Чтобы стать победителем, после 5 часов вечера по моему сигналу отправляете фразу «Иду на вечеринку» в МАКС радио Альфа по номеру 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. Слушайте внимательно, какое именно сообщение по счету будет победным, и, возможно, заберете приз. Желаю удачи. На правах рекламы. 28 августа радио «Альфа» приглашает музыкально-танцевально проводить лето на вечеринке в «Руки вверх» баре. Стартуем в 22.00. 18+.
1: Реклама.
2: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
3: Совместным портретом на холсте.
2: Круто. Расскажи поподробнее.
3: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
2: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Заходи!

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Вау! Скидка 50% на все?
2: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
3: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио «Альфа».

0: и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе космонавтов 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
1: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа. Поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
2: Плюс. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины в Витаптеке на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах, Витаптеках, веточка. Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Витаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
6: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
7: В Манки Парк знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Манки Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Манки Парк. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская 2.
4: 0+.
8: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
2: Золотая коллекция. Радио.

0: Радио Альфа 104.1 FM. В Перми 17 часов 1 минута. Новости на Радио Альфа. Зара Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Законопроект, который регулирует вопросы предоставления длительной рассрочки дольщикам, планируют внести в Госдуму в ближайшее время. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС. По его словам, Кабмин и Центробанк вышли на согласованное решение по этому вопросу. Законопроект предполагает возможность предоставления застройщикам такой рассрочки, при которой выплаты продолжаются и после ввода дома в эксплуатацию. Согласно документу, квартира до погашения долга останется в залоге у девелопера, при этом дата последнего платежа не должна быть позже 3 лет с момента получения разрешения на ввод жилья. Ожидается, что закон вступит в силу 1 сентября следующего года. Логотипы для оплаты товаров с помощью цифрового рубля стали появляться на кассах супермаркетов России. Об этом сообщает РИА Новости. При выборе этой опции магазин предлагает отсканировать QR-код в приложении банка. После выполнения такого действия финансовая организация предлагает выбрать счет списания и показывает банк магазина, куда планируется перевод в цифровых рублях. Однако пока провести платеж в самом цифровом рубле возможности нет. С 1 октября россияне смогут носить наличные через банкомат одного банка на собственный счет в другой кредитной организации. За одну операцию можно внести не более 25 тысяч рублей, за сутки 50 тысяч, за месяц 200. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на экспертов. Новый сервис будет работать через систему быстрых платежей, но пополнить таким способом счет родственника или другого человека не получится. Кроме того, воспользоваться услугой получится не в любом банкомате. Подключение к сервису будет добровольным. Банки самостоятельно решат, внедрять ли новую функцию, предупреждают эксперты. В Пермском крае часть автозаправок вернут к круглосуточному режиму работы. Компания «Нефтехимпром» увеличила число АЗС, работающих 24 часа в сутки. Такой режим теперь действует на станциях в Березняках на улице Юбилейной 153 и в Соликамске на улице 8 марта 2. Ограничения на время работы некоторых АЗС в регионе ввели в июле на фоне перебоев с поставками топлива. В Перми круглосуточно работают 6 заправок сети, остальные открыты с 7.15 до 21.30. Татьяна Ким возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России по версии Forbes. Состояние основателя Wildberries оценено в 5 миллиардов долларов. Она возглавляет рейтинг Forbes уже в 5-й раз. Второе место заняла президент компании Intech Management Елена Батурина. Третье – гендиректор BFA Development Людмила Коган. В первую пятерку также вошли частный инвестор Екатерина Федун и председатель стратегического совета Литуаль Татьяна Володина. Forbes отмечает, что совокупный капитал участниц рейтинга богатейших женщин сократился за год почти на 7 миллиардов долларов. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 28 августа в пятницу в Перми ожидается переменная облачность. Днем небольшие дожди, ветер западный до 5 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью плюс 5-7, завтра днем плюс 9-11. Сейчас в Перми плюс 14.
2: Реклама. Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. Центр металлокровли на Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, там, где музыка прежде всего и где прямо сейчас разыграем пригласительные билеты в «Руки вверх» бар в конкурсе «Счастливый номер». Напишите в Макс Радио Альфа фразу «Иду на вечеринку». Вот номер нашего Макса 8-906-3-8-104-1. В сообщении еще напишите, пожалуйста, свое имя, помимо фразы «Иду на вечеринку». 8-906-3-8-104-1. Сегодня победит автор самого первого сообщения. Желаю удачи вам.
1: Реклама. В «Руки вверх» бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.

0: всяких наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
3: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
4: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
5: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
4: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
5: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
4: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
6: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким 69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким 69. Телефон 270-07-15.
7: ИП Моисеенко Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-84-0-85-62.
8: Где в Перми самые серьезные пробки? Сейчас, по данным Яндекс.Карт, посмотрим на Пушкина. Скопление транспорта от Компроса до Николая Островского потерять можно не меньше 7-8 минут. На Промышленный затор минут на 5-6 от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов, а еще на Стахановской от Снайперов до Мира.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: На радио Альфа пора подвести итоги конкурса «Счастливый номер», где разыгрываемые пригласительные в руки вверх бар на вечеринку «Радио Альфа». Надо было отправить сообщение «Иду на вечеринку» в Макс Радио Альфа и оказаться самым первым. А повезло Дарье, последние 4 цифры ее номера – 8509. Дарья, я поздравляю вас. Достаются вам тоже 2 билета в руки вверх бар на вечеринку «Радио Альфа» на правах рекламы. Уже завтра, 28 августа, «Радио Альфа» приглашает музыкально-танцевально проводить лето на вечеринке в руки вверх баре. Стартуем в 22.00, 18+. Еще 2 пригласительных разыграем завтра в конкурсе «Счастливый номер» на «Радио Альфа» после 5 вечера.
1: «Радио Альфа». Пермь 104.1 FM.

0: все просто.
1: Деревня Шилова.
2: Улица Репина 2.
3: Нужно покрасить и обновить, но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
4: На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
5: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
6: До сентября в Аймол покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры себе.
7: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках вместе и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
8: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. Мой театрик. Больше, чем игра. Приходите.
9: Телефон рекламной службы 259 17 00.
10: Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина шестого. Новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Украина однозначно проигрывает конфликт с Россией, а власть в Киеве разваливается изнутри, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Минимальный размер оплаты труда в России в следующем году при сохранении текущих темпов роста может составить 32 тысячи рублей, об этом ТАСС сообщил доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. Мировой уровень рождаемости впервые опустился ниже уровня воспроизводства населения. Как сообщает News.ru со ссылкой на американских аналитиков, в этом году показатель составляет чуть более 2 детей на одну женщину. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». В пятницу, 28 августа, в Перми ожидается переменная облачность. Днем небольшие дожди, ветер западный до 5 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 5-7, завтра днем 9-11 градусов. Сейчас в Перми плюс 14.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Альфа.
5: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Альфа».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Сказала грозная царица.
2: Хочу металлочерепицу.
1: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
3: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.
4: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
5: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью. 0+.
6: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
7: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
8: Неважно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10.
9: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
10: Посмотрим, что сейчас на пермских дорогах. На 7 баллов загружено движение в городе по данным Яндекс.Карт. Пробки минут на 20 примерно на Куйбышево от Ладыги на дачу Калова, на Героев Хасана, ЖБК-1 на дачу Калова. Затруднение минут на 15 на Космонавта Леонова от Вторынка до Космонавта Беляева, на Ленина от Попова Максима Горького, от Николая Островского до Куйбышева, на Стахановское шоссе Космонавтов до Мира и на Бродовском тракте от 4-й Лепогорской до Героев Хасана.
11: Радио Альфа. 104.1 FM.
12: Золотая коллекция. Радио Альфа.
10: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
13: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте перм.клиникаэксперт.ру.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП «Попов Юрий Николаевич». Компания «Попов Бани».
1: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: «Попов-бани.ру»

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 18 часов 2 минуты. Радио Альфа, новости. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Ответ Москвы на украинские удары по экономической и торговой инфраструктуре будет жестким. Об этом агентству Bloomberg заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом он отметил, что Москве не нужна какая-либо военная эскалация на Украине, так как армия России и так продвигается вперед. Ранее Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры России. Согласно документу, российские власти смогут вводить временное управление на предприятиях, владельцы которых не принимают меры по обеспечению их безопасности. С 1 сентября в России начнут действовать законы об ужесточении контроля за мигрантами. Об этом напоминает «Известия» со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина. В частности, для иностранных граждан, находящихся в стране более 3 месяца, период обязательного медосмотра сократят с 90 до 30 дней. Если у такого мигранта будет выявлена опасная инфекционная болезнь, последует оперативная депортация. Кроме того, Федеральная налоговая служба сможет быстрее ставить иностранцев на учет благодаря новому механизму электронного обмена данными между ведомствами. Доля водителей с максимальной скидкой по ОСАГО в России выросла до 43%. Об этом сообщает Автоньюз со ссылкой на данные Российского союза автостраховщиков. Годом ранее таких автомобилистов было около 38%. Максимальную скидку получают водители с минимальным коэффициентом бонус-малус. Он формируется с учетом страховой истории. Больше всего таких автомобилистов в Москве и Санкт-Петербурге. Более половины всех водителей. Высокие показатели также зафиксированы в Пермском крае и Рязанской области. В Пермском крае 1 сентября будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Ограничение вводится в День знаний и распространяется на магазины и другие торговые точки, реализующие спиртное. Исключение сделано для кафе, ресторанов и других заведений общепита. За нарушение запрета предусмотрены административные штрафы для должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц от 100 до 300 тысяч. Лето поменяло не только географию путешествий по России, но и сам запрос туристов. Россияне осваивают новые регионы, ищут больше впечатлений и все чаще самостоятельно строят маршруты. К таким выводам пришли аналитики, на которых ссылается газета.ру. Сейчас у россиян растет интерес к территориям с природными достопримечательностями. Массовым становится северный туризм. Также россиянам более важен комфорт. Туристы готовы ехать за природой, но не готовы отказываться от привычного сервиса. Помимо прочего, растет спрос на автотуризм и караван. На начало этого года в стране насчитывалось 469 кемпингов для домов на колесах. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 28 августа. В пятницу в Перми ожидается переменная облачность, небольшие дожди. Днем ветер западный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 5-7, завтра днем плюс 9-11. Сейчас в Перми 13 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении. В сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
6: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
7: Сейчас главное верить и ждать.
3: 7 сентября скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: Если в круиз, то «Скама Тревел». Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
10: О, «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранд 106-594-783-57.
5: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
11: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда. А сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
5: Там можно паять и программировать?
11: Конечно. И еще многое другое.
5: Записываемся.
11: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
12: Думаете, какой выбрать подарок? Идеальный подарок – это сертификат в клинику лазерной косметологии на Пушкина 80. Подойдет к любому празднику. Сертификаты на весь спектр косметологических услуг. Быть красивыми и молодыми хотят все. 215-90-09. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Вау! Скидка 50% на все?
13: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
14: Снова на радио «Альфа» информация о движении в Перми. Затруднено оно сейчас, по данным Яндекс.Карт, на 6 баллов загружено. Пробки минут на 15 на Стахановское, шоссе Космонавтов до улицы Мира, Космонавта Леонова от Карпинского до Космонавта Беляева и на Ленина от Попова до Максима Горького.
15: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: На радио Альфа в невероятном опросе 12+. На этой неделе по утрам в будни после 9 разыгрываем пригласительные билеты в «Синема 5 Аймол Эспланада». На правах рекламы. Уже сегодня смотрите в кинотеатре «Синема 5 Аймол Эспланада» главный блокбастер года «Одиссея» 18+. Эпический фэнтезийный пеплум сценариста и режиссера Кристофера Нолана, основанный на одноименной поэме Гомера.
1: Реклама.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: С 27 по 30 августа. Фестиваль «День кино». В театральном сквере «Эльтюзион» и кинотеатре «Кристалл» показы любимой советской классики, фильмов современных российских режиссеров, а также мастер-классы для всей семьи и лекции от экспертов из мира кино. Полное расписание событий и регистрация на сайте perm300films.ru при поддержке Министерства культуры Пермского края. 6+.
2: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
3: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
4: В Манки Парк знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Манки Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Манки Парк. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская 2.
5: 0+. ЗХ.

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким-69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким-69. Телефон 270-07-15. ИП «Мызинка» Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-84-085-62. Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Левченко не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам? Планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди? Мы так легко решились. Левченко, ну, очень нам понравился.
0: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
2: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.ком.рф. Не оферта.
3: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс.
4: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
5: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа. Поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
6: 0+.
7: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
8: Перим, улица Ленина, 72Б, Огран 106, 594, 783, 57.
9: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
10: Несколько слов о дорожной обстановке в Перми. Сейчас движение в городе на 4 балла загружено по данным Яндекс.Карт. Самые серьезные заторы на Стахановской от шоссе Космонавтов до улицы Мира, на Николая Островского от Екатерининской до Тимирязева, на улице Мира от Советской Армии до Карпинского и на Карпинского от моста до Стахановской.
11: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Вы слушаете «Радио Альфа» в Перми 8 вечера с новостями Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Минтранс рассказал о новых правилах грузоперевозок. С 1 сентября иностранным перевозчикам смогут запретить выезд из страны при наличии неоплаченных штрафов или долгов за проезд по платным дорогам. Покинуть Россию они смогут только после погашения задолженности. Новые правила вводятся и для перевозки опасных грузов. Маршрут необходимо будет заранее согласовывать с владельцами дорог с учетом действующих ограничений и запретов на движение. При этом для российских перевозчиков часть процедур упростят, например, разрешение на перевозку. Скоропортящихся грузов можно будет оформить онлайн через госуслуги. В России запустят первую федеральную программу повышения квалификации для учителей. По практическому применению искусственного интеллекта до конца года обучение пройдут 250 тысяч педагогов, почти четверть от их общего числа в стране. Курс «Искусственный интеллект в работе учителя» организует Минпросвещение, Минцифры и Государственный университет просвещения. Присоединиться смогут как новички, так и педагоги, которые уже используют нейросети. Сначала участникам объяснят принципы работы языковых моделей, после чего они перейдут к практическим занятиям. По новым рельсам на улице Куйбышева на участке между Белинского и Клары Цеткин курсирует состав из двух вагонов со сцепленными хвостами. Такой состав, поясняют в городском Дептрансе, может курсировать по участку вперед и назад. Ему не требуется разворот, что серьезно ускоряет процедуру обкатки. Цель этого мероприятия – создание нагрузки на путь для его усадки и принятие проектного положения. Затем можно будет укладывать бетонные плиты на участке и восстанавливать благоустройство. Позже такие работы будут проводиться и на других участках. Реконструируемой линии продолжаются работы и по реконструкции трамвайных путей на улицах Белинского, Ленина и Петропавловской. На 6% уменьшился средний чек на подготовку ребенка к школе. По данным ЦИОМ, средняя сумма расходов в этом году составила 49 200 рублей, что почти на 3 тысячи меньше, чем в прошлом году. Больше всего сократились траты на форму, одежду и обувь. Кроме того, уменьшились расходы на цветы и подарки учителям, на учебные материалы и на канцтовары. Единственная статья, в которой средние расходы за год выросли, это школьные рюкзаки. Подорожание составило 300 рублей. Самый высокий средний чек на сбор учащихся зафиксирован на Дальнем Востоке – более 63 тысяч, самый низкий – на Урале – около 41 тысячи рублей. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». В пятницу, 28 августа, в Перми ожидается переменная облачность, днем небольшие дожди. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Ночью плюс 5, плюс 7 градусов, завтра днем плюс 9, плюс 11.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: На этой неделе в китайском Чанду проходит крупнейший автосалон. Главный тренд – автопром перестал соревноваться в динамике разгона и переключился на гонку процессоров. Самые интересные придумки на данный момент. Концерн BYD представил спортбэк Denza Z9 с технологией беспилотного дрифта. Электроника здесь управляет заносом в экстремальном режиме. А марка Rowy показала первый в мире серийный автомобиль со встроенной большой языковой моделью, которая ведет осмысленный диалог даже без доступа в интернет. Достаточно сказать: «Мне душно, и кажется, я засыпаю». И автомобиль не просто активирует обдув холодным воздухом, а включит бодрящий трек, предложит маршрут до ближайшей кофейни и начнет поддерживать диалог, чтобы водитель не уснул. Но главной сенсацией стали лазерные радары нового поколения с искусственным интеллектом от Huawei. Каждую секунду лидар выпускает миллионы лазерных лучей. Они отражаются от объектов, бортовой компьютер замеряет скорость их возвращения и мгновенно строит трехмерную карту пространства вокруг машины, которая становится способной видеть дорогу в полной темноте на 300 метров вперед. В любой ливень, туман и снегопад система заметит даже кирпич или бродячую кошку. Западные производители признают: электронику такого уровня они вынуждены закупать в Китае.
0: Радио Альфа.
3: Реклама.
4: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
5: Совместным портретом на холсте.
4: Круто. Расскажи поподробнее.
5: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес: улица Ленина, 76, третий этаж.
4: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
6: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
7: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью. 0+.
8: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь, Мира, 41.
9: Вау! Скидка 50% на все?
10: Только в эти выходные. Мега Секонд Хенд. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
11: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон. Мягкая погода. Меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха. От 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
12: ООО «Kamatravel» Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-594-783-57.
13: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. planetazdorovo.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, Огранин 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
1: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» инструментальная музыка. Спонсор ИП «Попов Юрий Николаевич». Компания «Попов Бани».
1: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: Попов-бани.ру

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 28 августа в пятницу в Перми ожидается переменная облачность. Днем небольшие дожди. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 5, плюс 7 градусов. Завтра днем в Перми до плюс 11.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 28 августа в пятницу в Перми ожидается переменная облачность. Днем небольшие дожди. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 5, плюс 7 градусов. Завтра днем в Перми до плюс 11.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 28 августа в пятницу в Перми ожидается переменная облачность. Днем небольшие дожди. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 5, плюс 7 градусов. Завтра днем в Перми до плюс 11.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Альфа.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: Радио Альфа. Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

throat.

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: слов. Больше музыки. Радио Альфа.
1: Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только

0: Волчий Пермь.
1: Радио Альфа.
2: Oh, Father, tell me.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.